Кар Бог мне жилья не дал, откарсом се завидел, под свою стрихо нисом спал, при своих нисом